фильма. Но я словно замер, увидев тебя в том летнем платье тогда. И каждый новый закат дышу тобой, как последний раз. И на губах словно соль море любви. Жепчешь

5 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

5 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не связана с связанной с риском
2: получения. Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
3: Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77.
0: Включай любимое радио в Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

все скажет музыка.

5 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Веганские стейки, шоколад с персональным составом витаминов или пицца, напечатанная за минуту. Это не фантастика, а реальность от израильского стартапа Redefine Meat. Их биопринтер использует чернила из горохового белка и водорослей, создавая текстуру, идентичную мясу.
1: Техно-джунгли.
2: Аппарат работает как 3D-принтер, но вместо пластика съедобные слои. Вы задаете параметры в приложении – жирность, плотность, даже мраморность. Ученые уверяют, такой подход сократит выбросы CO2 на 90%. Ведь для выращивания бургера не нужны коровы. Критики, в свою очередь, шутят, не превратим ли мы кухню в фабрику. Но уже 50 ресторанов Европы внедрили эту систему. Возможно, через 10 лет каждый дом будет иметь свой пищевой 3D-принтер. Экологичный, быстрый, а самое главное – без отходной. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

0: Гомеле. 8 часов.
1: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио Гомель ФМ подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать: «Алиса, включи Гомель ФМ».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включаю радио Гомель ФМ.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Заглавная тема первого роки «Gonna Fly Now» Диэты Уэст и Нельсона Пикфорда прочно ассоциируется со сценой тренировок персонажа Сильвестра Сталлоне. Но эта воодушевляющая вещь так и не нашла популярности вне фильма и навсегда осталась именно что музыкой, озвучивающей восхождение Рокки по ступенькам художественного музея Филадельфии. А вот судьба «Eye of the Tiger» группы Survivor, ставшей музыкальной темой третьей части эпопеи о непотопляемом боксере, была совсем иной. Сюжеты события «Рокки 3» смогут вспомнить только завзятые поклонники франшизы, а вот песню, которая им сопутствовала, знают очень и очень многие.

0: The Survivor, типичной мейнстримовой хард-роковой группы 80-х годов, композиция стала не просто главным хитом и визитной карточкой, а единственной песней, благодаря которой их вообще помнят. Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.
3: Музыка твоей страны.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону плюс 375 44 72 72 400. Пятого июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Реклама на радио Гомель FM.
4: Телефон 343 343.
5: Голоса Беларуси.

0: Гомеле 9 часов.
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
3: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
2: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Прикупил земли, не скрою. И теперь там домик строю. Сайдинг, кровля, водостоки. В моем доме только «Дёке». Стройке правильный дан старт. «Дёке». Качество стандарт. Спрашивайте продукцию «Дёке» в фирменных салонах «Дёке Запад». Сайт dsc.by.
2: Пятого июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: В Гомеле 10 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 329 689 77 78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глащенко. Доброе утро. Глава государства Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил исполняющий обязанности президента Венесуэлы Делси Лаино Родригес Гомес с Днем независимости. Белорусский лидер убежден, что Венесуэла под ее руководством продолжит уверенно отстаивать национальные интересы и останется верной идеалам свободы и справедливости. Июль порадует жителей гостей региона масштабными событиями. Так, с 8 по 11 июля в областном центре инклюзивной культуры проведут фестиваль сатиры и юмора «Белая ворона». 18 числа Лоевщина гостеприимно встретит участников межрегионального фестиваля «Днепровская уха». Арический район приглашает 25 июля на фестиваль истории и культуры, посвященный году белорусской женщины. Белавия возобновила регулярные полеты в Уфу. Из Минска в российский город можно будет попасть на самолете один раз в неделю по средам. Вылет из национального аэропорта белорусской столицы согласно расписанию в 9:30, прибытие в Уфу в 14:20. Обратный рейс намечен на 15:20, прилет в Минск в 16:20. Время для всех аэропортов указано местное. В Уфе оно опережает Минское на 2 часа. Запрет на посещение лесов действует в 12 районах Гомельской области. Такую информацию сообщили в Минлесхозе. Стоит отметить, интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов обновляется в режиме реального времени. Ознакомиться с актуальной информацией можно на сайте ведомства. Это все новости к этому часу. Ирина Глащенко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
2: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
3: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400.
2: Июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техноджунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Современные технологии стремительно развиваются, и все больше сфер нашей жизни охватывают инновации. Одно из самых интересных достижений в мире оптики – умные линзы. Эти маловыразительные устройства готовы изменить то, как мы видим мир, предлагая множество дополнительных функций прямо перед нашими глазами. Устройство представляет собой специальные линзы, которые могут не только корректировать зрение, но и обеспечивать доступ к информации в реальном времени. Например, таким образом можно отображать уведомления с телефона, навигацию и даже медицинские данные.
0: Техноджунгли.
1: Производители утверждают, что это устройство значительно упростит жизнь, позволяя пользователю оставаться на связи в любой ситуации. Представьте себе, вы гуляете по городу и можете видеть указания навигатора прямо в поле своего зрения, не вынимая телефон из кармана. Звучит как сцена из фантастического фильма. Вопрос цены на умные линзы пока не афишируется, ведь на данный момент это только образец, и этих линз еще нет в массовом производстве. Однако интерес к такой технологии привел к тому, что сейчас умные линзы стали темой обсуждения номер один. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.
2: Любовь и дружба –

0: рекламируются все.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали! Не только у буйных городах, але и у маленьких вёсках можно знайсти шедевры национальной культуры. До прикладу, на березе Дняпра размещены архитектурный комплекс первой половы 19-го стагоддзя у стиле классицизму. Сегодня мы накируемся у населенный пункт Пераделка у Лоевском районе. 4 высокие колонны одразу сустракают наведвальников. Центральная частка двухповерхового будинка залучена с закрытыми галереями с одноповерховыми боковыми флигелями. Вядома, что до 1870 года маёнтак належал Рудзеевским, после чего яны продали его графине Чайковской. Позней у 1881 уладальниками стали Барановские. Мясцовые жыхары любят вспоминать апошнюю господарыню с гэтага роду – Кацярыну Васильевну. По яе задумцы тут побудовали млын, лесопилку, парк с высокими каменными воротами, якія, на жаль, не захаваліся.
1: Легкое подорожье.
2: Годы змянялися, и мясцовые господары у тым ліку. У 1904 годе тут открыли больницу. В 22-м организовали Дняпровскую коммуну. Подчас войны был немецкий, а потом советский шпиталь. Теперь сядиба належит Суткаўскай агульнаадукацыйнай школе. Приемно отзначить, что будинок реставрировали. Сегодня у Пераделцы можно погулять по стежках парка величиной у 5 гектаров, убачить сад и липовую аллею. Так само тут усталяваны помнік у гонар савецкіх воінаў, загінуўшых падчас вялікай айчыннай вайны. Як вядома, у гэтых мясцінах праходзілі цяжкія баі. Каб добраться з гомельскага вакзала, неабходна сесці на аўтобус да Лоева, а там на мясцовым аўтавакзале перасесці на транспарт да вёскі Пераделка. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Реклама на радио. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 11 часов.
1: Партнер новостей Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». В студии Ирина Глаченко. Здравствуйте. Представительницы Гомельщины накануне посетили Дворец независимости. С экскурсии началось создание карты единства. Гости заполнили ее первую часть. Символическое панно соберет фотографии белорусок в единый образ нашей страны. Самобытный акцент – белорусская вытянанка. Через нее участницы проекта оставят свои пожелания родной Беларуси и президенту как гаранту мира и процветания. Сегодня в нашей стране отмечают День работников водного транспорта. Гомельский городской совет депутатов поздравил с профессиональным праздником всех ветеранов и сегодняшние экипажи водного транспорта, а также специалистов, которые своим трудом обеспечивают надежность работы в этой сфере. Их труд – это важнейшая составляющая экономического суверенитета, обеспечивающая перевозку стратегических грузов и поддержание транспортной доступности регионов, говорится в поздравлении. В МЧС напомнили о факторах опасности при непогоде. Если гроза застала дома, то лучше не выходить из него. Закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка. Также не рекомендуется топить печку. Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн, избегать использования телефона и электроприборов. На улице стараться не прятаться под высокие деревья, особенно отдельно стоящие. При отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею, пригнув голову. К другим новостям. Борьба за Кубок Руслана Салея 2026 второго по значимости хоккейного турнира Беларуси стартует в начале августа. 9 числа Гомель примет «Локомотив», а 16 августа предстоит выездная встреча с «Металлургом». Последние игры группового этапа пройдут 18 и 23 августа против «Витебска» и «Химика» соответственно. И к новостям партнера. Только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на goldream.by и по телефону плюс 375 29 232 44 44. Это все новости к этому часу. Ирина Глаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
5: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
6: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
7: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
8: Ударных.
7: Радиовечеринка «Электроника без границ».
9: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Традиция вешать ковры на стену перекочевала в СССР из царской России. Это было прерогативой богачей. В произведениях Пушкина и Лермонтова в красках описаны комнаты офицеров и дворян, атрибутом которых были персидские ковры. Также подтверждением являются картины русских художников, изображающие быт зажиточных помещиков. Такая же традиция существовала и в Европе. Считается, что моду вешать ковры на стену русские и европейцы привезли из Турции. Подсмотрев идею на Востоке, они решили усовершенствовать и свои жилища. Во-первых, узорчатый ковер выглядел очень богато и подчеркивал высокий статус владельца. А во-вторых, утеплял жилище. Во времена Советского Союза ковры вешали во всех комнатах, кроме кухни, туалета и ванной. Сложно было найти помещение без данного атрибута. Ковер на стене в те годы считался неким символом достатка семьи. Особенно ценились шерстяные, а также с толстым ворсом и бахромой. Так, всем известный прямоугольный ковер 2 на 3 стоил под 200 рублей, тогда как молодой специалист на предприятии получал примерно 120.
0: Олдскулы свело.
2: Советские ковры были продуктом массового производства. Их часто делали из синтетики. Материал мог быть таким агрессивным, что ноги в носках просто прилипали к покрытию. Кстати, одним из развлечений детей было походить по такому ковру, накопить статического электричества и потом пальцем разрядить его в кого-нибудь из членов семьи. Поскольку качественные ковры были дефицитом, то хозяин дома старался повесить его на самое видное место. Их дарили на различные праздники и даже свадьбы. Зачастую молодожены делали свадебные фото именно на фоне ковра. Еще одной причиной такого использования были холодные стены, от которых отлично спасал теплый и мягкий ворс. Да и детям перед сном было интересно вглядываться в различные узоры и рисунки, заплетая бахрому в косички. Также ковры нужны были и для шумоизоляции, особенно в хрущевках с тонкими стенами. В некоторых домах у особо изобретательных граждан за ковром можно было обнаружить тайничок, в котором можно было отыскать различные находки. Это были и украшения, и домашние закрутки, и даже алкоголь. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Моя реклама.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
5: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
6: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.
7: Музыка твоей страны.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: О, привет, сосед! Вижу, стройку начал. Кровлю выбрал?
2: Конечно, черепица только «Дёке».
1: Серьезно? А водостоки какие берешь?
2: Выбираю «Дёке». Надежнее.
1: Понятно. А фасад?
2: Сайдинг будет тоже «Дёке».
1: Но ты разогнался. И лестницу на чердак.
2: А как же? Я ставлю «Дёке». «Дёке» – мой выбор для кровли и фасада. Все для строительства дома на сайте dc.by.
3: Пятого июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Шаг в будущее уже сделан. Американская робототехническая компания DeFi совершила настоящий прорыв. Она разработала инновационную обувь Sidekick специально для людей с ограниченными возможностями. Теперь преодолевать большие расстояния станет значительно легче. Устройство помогает двигаться быстрее и увереннее, делая каждый шаг ощутимо комфортнее. По сути, Sidekick — это первое в мире носимое устройство с питанием от лодыжки. Система состоит из двух элементов — удобных спортивных кроссовок и легкого экзоскелета, который надежно крепится на икру с помощью эргономичного ремешка. Внутри экзоскелета расположены аккумулятор и высокоточные датчики, непрерывно отслеживающие походку пользователя. Они в реальном времени считывают движение человека и мягко подталкивают ноги при каждом шаге, словно дают легкий импульс вперед, помогая сохранять ритм и снижая нагрузку.
2: Техно-джунгли.
1: Важное преимущество Sidekick – гибкая настройка уровня поддержки. Пользователь может выбрать один из нескольких режимов мощности в зависимости от своих потребностей. Минимальный режим слегка подталкивает ноги, придавая походке дополнительную энергичность и легкость. Средние уровни обеспечивают заметную поддержку, помогая сохранять темп при длительных прогулках. Максимальные уровни дают ощутимую помощь, идеально для преодоления сложных участков или в моменты повышенной усталости. Sidekick – больше, чем просто обувь. Это важный шаг к созданию по-настоящему доступной и комфортной среды, где технологии работают на благо каждого. Инновация DeFi не просто впечатляет своими техническими решениями, она меняет жизнь к лучшему, возвращая людям свободу передвижения и радость от прогулок. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техноджунгли.

0: рекламируются все.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375 29 131 11 26.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101,3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Family Полдень.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас. Диаманте исполняет ваши ювелирные желания.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Добрый день. Беларусь и Индонезия договорились об установлении безвизового режима для поездок белорусских граждан, а также открытии прямого авиарейса. Как сообщалось ранее, гражданам Индонезии наша страна уже предоставила безвизовый режим на срок до 30 дней. В свою очередь, граждане Беларуси на данный момент въезжают в Индонезию по визам, которые оформляются в электронном виде или по прибытии. В День независимости на территории Гомельской области праздничные мероприятия прошли в 80 местах. Участие в них приняли более 145 тысяч человек. Милиция была обеспечена охраной общественного порядка. Чрезвычайных происшествий в местах проведения праздничных мероприятий не допущено. УВД облсполкома благодарит жителей и гостей региона за понимание, законопослушное поведение и соблюдение мер безопасности. 6 июля в порядке эксперимента в Гомеле изменятся схемы движения автобусных маршрутов номер 25 и 25А. Общественные транспорты будут следовать до остановочного пункта «Солнечная». При этом отправления от начальных и конечных остановок останутся без изменений. Пассажиров просят учитывать эти корректировки при планировании поездок. В Гомель вернулся модернизированный теплоход «Посейдон». Впервые на пассажирском судне подобного класса установлен водометный движитель. Теперь «Посейдон» с легкостью преодолевает повороты и подходит к любым причалам. К слову, судно рассчитано на 50 пассажиров. Для гарантированного и бесперебойного судоходства даже в условиях ограниченной видимости на крыше рубки разместились прожекторы с дистанционным управлением. И к новостям партнера. Только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
6: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
6: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
7: Включаю радио «Гомель ФМ». Something about you got me.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Твоя реклама.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103,3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400. Пятого июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В «Пятом элементе» только до 13 июля. Покупай элегантный и стильный Samsung Galaxy A17 с тройной камерой со скидкой 28% за 539 рублей. И получи мяч чемпионата мира по футболу в подарок. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент бай» 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
9: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
1: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

Я оставлю тебе наш с тобой май, в котором я тебе оставил свой рай. Забирай, но прошу тебя, не возвращай.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. В Беларуси начался прием заявлений на единовременную материальную помощь для подготовки детей к новому учебному году. Получить выплату могут многодетные семьи, в которых воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет. При этом уровень дохода семьи значения не имеет. На каждого ребенка-школьника предусмотрена выплата в размере 30% бюджета прожиточного минимума. Перечисление средств начнется с 1 августа. Подать заявление можно в органы социальной защиты по месту жительства. Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» пройдет в агрогородке Лясковичи Петриковского района 15 августа. На территории Национального парка Припятский традиционно развернутся подворья полешуков. Фестиваль объединит людей разных возрастов, которые познакомят гостей с белорусскими традициями, красивыми обрядами, народными песнями и танцами. Лейтмотивом нынешнего фестиваля будет женский голос Полесья. В Гомеле открылся новый выставочный проект. Автор экспозиции Николай Киселев, увлеченный собиратель военных реликвий, участник движения реконструкторов и создатель патриотических проектов. Увидеть снаряжение обмундирования солдат, которые приближали победу, можно в картинной галерее Ващенко. В нашей стране открылся сезон охоты на медведя. Он продлится вплоть до 31 декабря. Разрешение на добычу животных распределяется двумя способами. В рамках охотничьих туров с белорусскими и иностранными охотниками, а также посредством еженедельных розыгрышей. Стаж охоты должен составлять не менее 3 лет. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
5: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
6: Опять вставать?
7: А, куда?
8: Зачем?
7: Который час?
9: Можно я сегодня никуда не пойду?
10: Тяжело просыпаетесь?
11: Да еще 5 минут еще.
10: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой?
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
4: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
5: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
6: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Твоя реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Голоса Беларуси.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Прикупил земли? Не скрою. И теперь там домик строю. Сайдинг, кровля, водостоки. В моем доме только «Дёке». Стройке правильный дан старт. «Дёке». Качество стандарт. Спрашивайте продукцию «Дёке» в фирменных салонах «Дёке Запад». Сайт dsc.by.
2: Пятого июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Каб побывать на Красной площади, не обовязково ехать у Москву. Оказывается, от Гомеля до яе рукой подать. Усяго 24 километры. Треба только завитать у ветку. Тут вы не убачите Кремль, але сможете познакомиться с культурной спадщиной краю у Ветковском музее старообрадництва и белорусских традиций имя Федора Шклярова. История города Ветка непорывно связана с верой и традициями. У 1685 году русские староверы перебрались жить на Полесье. Их спадщину збирал мясцовый жыхар Федор Шкляров. У 1987 году на основе его коллекции был створен музей. Спочатку вы убачите разбяные драўляные вороты, свою особливую визитную картку музея. А кроме того, покои будинка упрыгожены дверьми с орнаментальными мотивами. Яны открыются для всех, кто жадая окунуться у историю.
1: Легкое подороже.
2: Выставочные залы просвечены множеству тем. Тут можно убачить рукописные и стародрукованные книги 15-18 стагоддзяў. Так само экскурсоводы подробязно расскажут про богато упрыгоженные патерками и разбяными окладами образы. Майстерство мясцовых умельцев было крыницей прибытку, бо Ветка забеспечивала иконами весь староверский свет. Коллекция дивных рушников так само представлена у музеи. Майстрыхи с поколения у поколения покидали звездки у малюнков своих полотнов. Историки и этнографы дагэтуль робят дивные открытия у зашифрованной у орнаментах информации. Супрацовники музея выдали нават книгу «Орнаменты Поднепроўя», якая подробязно распавядае про сэнс и значэнні системы знаков. У цокольным помешканні размяшается навучальная майстерня. Дзяўчат тут вучаць стародаўним технікам ткацтва. Акрамя того, у музея можно научиться вышивать бисером и освоить разьбу по древе. Ветковский музей открытый для наведвальников з аўторка по неделю. Добраться до яго магчыма на грамадском транспорте с гомельского аутовокзала. Усім легкого подорожжа.
1: Легкое подорожжа.

0: Реклама на радио.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 1 по 9 июля. Подвесное кресло всего за 275 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343-343.

0: Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глащенко. Здравствуйте. Республиканский институт контроля знаний с завтрашнего дня запускает сервис «Электронная очередь» для подачи документов в приемную комиссию учреждения высшего образования. Он позволяет абитуриентам заранее забронировать конкретную дату и время визита, что помогает избежать очередей и оптимизировать работу приемных комиссий. В Гомеле 7 июля пройдет крестный ход за сохранение семейных ценностей. Шествие начнется в 17.00 от храма святого благоверного князя Александра Невского. Далее маршрут проследует по Дубравному проезду до храма святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. К участию приглашаются семьи, молодежь, дети, прихожане, представители учреждений образования и все желающие. В Гомеле можно посетить выставку «Рафаэль. Эпоха Ренессанса». Этот масштабный выставочный проект посвящен творчеству одного из величайших мастеров эпохи Возрождения – Рафаэля Санти. В экспозиции более 90 гравюр и литографий 16-19 веков, представляющих собой точные копии его знаменитых рисунков, фресков и мозаик. Погрузиться в атмосферу искусства эпохи Возрождения можно в картинной галерее «Ващенко». В регионе установлены новые мобильные датчики контроля скорости. Так, сегодня прибор фиксирует нарушения в Гомеле по проспекту Реческому в районе дома номер 131. Ехать быстрее 50 км в час нельзя. Запрещено превышать 60 км в час в областном центре по улице Ильича в районе дома номер 294. В ГАИ обратили внимание, что датчики работают в двух направлениях. И к новостям партнера. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону. Плюс 375-29-716-44-44. Это все новости к этому часу. Ирина Глаченко, служба информации, телерадио, компании «Гомель».
6: Танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
7: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
8: Дай мне ударных.
7: Радиовечеринка «Электроника без границ».
9: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай зни книжку «Народные товары». Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Твоя реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
8: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
9: Гучанне краіны.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону плюс 375 44 72 72 400.
2: Июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Don't want the pills.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Героями анекдотов и шуток могут быть исторические личности, выдуманные персонажи, действующие политики, бизнесмены и просто известные люди. А могут быть и автомобили. 22 ноября 1960 года с конвейера запорожского завода «Коммунар» сошла первая промышленная партия автомобилей «Запорожец» – ЗАЗ-965. В СССР автомобиль пользовался популярностью в значительной степени за счет относительной дешевизны. Он стоил вдвое дешевле «Жигулей» и втрое «Волги». ЗАЗ был единственным автомобилем в Советском Союзе, который также выпускался с измененными для инвалидов механизмами управления. Такие версии в простонародье называли инвалидками. И распространялись они через органы соцобеспечения среди инвалидов различных категорий. Несмотря на постоянные шутки по поводу заднемоторной компоновки автомобиля, следует отметить, что в конце 50-х, период, на который пришлась разработка обеих поколений запорожцев, заднемоторная компоновка находилась на пике своей популярности по всему миру, в том числе США и Европе.
0: Олдскулы свело.
2: Практически каждое поколение запорожцев в народе получало свое прозвище. ЗАЗ-965 за характерную форму кузова называли горбатым. А следующее семейство ЗАЗ-966 и ЗАЗ-968 за выступающие сбоку воздухозаборники прозвали ушастыми. Когда же воздухозаборники на ЗАЗ-968М убрали, машину тут же нарекли мыльницей. Интересно, что основным прототипом ЗАЗ-965 был Фиат 600, по крайней мере в отношении общего дизайна кузова, частично независимой пружинной задней подвески, рулевого механизма и трансмиссии. Двигатель запорожца был весьма редкого в мировом автостроении типа. Четырехцилиндровый, V-образный, воздушного охлаждения и расположен сзади. Машина имела две двери, которые открывались назад. Заднее и лобовое стекла были взаимозаменяемыми. А еще была бензиновая печка, благодаря которой запорожец был не только самой теплой легковой машиной, но и, наверное, самой пожароопасной. Выпускались также экспортные варианты, в том числе и с рулем справа для стран третьего мира, где левостороннее движение. Всего с 1960 по 1994 год на ЗАЗе было выпущено более 3 миллионов машин. В последнее время коллекционеры раритетных автомобилей стали скупать запорожцы. Например, цена горбатого составляет несколько тысяч евро. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: рекламируются все.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай современный холодильник LG с инверторным мотором и зоной свежести с регулируемой температурой со скидкой 300 рублей за 2499 рублей. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
6: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин направился в Екатеринбург с рабочим визитом. Глава правительства посетит международную промышленную выставку «Иннопром», а также выступит на главной стратегической сессии форума. Кроме этого, запланирован ряд встреч. Археологи обнаружили в Гомельской области замок 16-17 веков. Экспедиция Института истории НАН работает в Наравлянском районе. В ходе исследований в деревне Антонов были обнаружены конструкции ранее неописанных наукой фортификационных строений оборонительного двора или замка. Как отметил один из научных сотрудников, были обнаружены как раз конструкции фундамента оборонительной башни, возвышавшейся над рекой Словечной и известной по инвентарной описи 1628 года. В Беларуси проходит республиканская профилактическая акция «МЧС. Безопасные каникулы». По 31 августа спасатели будут напоминать, что лето – время свободы и приключений. Но именно в этот период резко растет число чрезвычайных ситуаций. Будут посещены детские сады, пришкольные оздоровительные лагеря, а также проведены масштабные мероприятия на открытых площадках, в парках развлечений и отдыха. Завтра в отдельных районах страны ожидается сильный ветер. В понедельник будет облачно с прояснениями. Прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от плюс 9 до плюс 15. Максимально днем от 17 до 23 градусов тепла. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
5: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
6: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
5: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Я запрошаю вас на родину автора поэмы «Тарас на Парнасе» Константина Вероницына у населенный пункт Витебской области под назвой «Городок». Не дивно, что самый популярный фестиваль у этом регионе называется «Городецкий Парнас» – свято народной творчести, белорусской поэзии и фольклору. Традиционно у его программе яркие концерты за делом творческих коллективов района и гостей из области, майстер-классы народных умельцев, выставы вырабов народной творчести, тарасовские понадворки ды тарасовские присмаки. Тут будет на что звернуть увагу не только аматорам литературы и фольклору, а и тем, кто захопляется спортом. У рамках свята проводится и автобусная экскурсия по вероницинских мястинах, а так само велопробег протяглостью несколько десятков километров проз великие стайки и островляные, где народился и жил Константин Вероницын.
1: Легкое подорожье.
2: Каля городка, неподалек от его заходней ускраины, проходит лыжа-роллерная трасса. Максимальная должина круга на ее складая 7,5 километров, а перепад вышини может досягать 28 метров. У залежности от обранной дистанции может изменяться колькость спусков и уздымов. Лыжа-роллерная трасса каля городка дейничая на протягу усяго года. Тут можно взять на прокат лыжи, ровары, тюбинги и інший спортивный инвентар. Трасса размещена сярод живописного соснового лесу, а поблизу находится озеро Луговое с пляжем, причалом для катамаранов, да іншей инфраструктурой, необходимой для отпочинку на природе. Добраться легче за все будет от Витебска, куда можно доехать на тягнику. Причем зручней на тем, что отправляется с вечера, а раницей прибывая в столицу Международного фестиваля мастерства «Славянский базар». А оттуль на автобусе до припинку городок. Усім легкого подорожжа.
1: Легкое подорожжа.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: О, привет, сосед! Вижу, стройку начал. Кровлю выбрал?
2: Конечно, черепица только «Дёке».
1: Серьезно? А водостоки какие берешь?
2: Выбираю «Дёке». Надежнее.
1: Понятно. А фасад?
2: Сайдинг будет тоже «Дёке».
1: Но ты разогнался. И лестницу на чердак.
2: А как же? Я ставлю «Дёке». «Дёке» – мой выбор для кровли и фасада. Все для строительства дома на сайте dc.by.
3: По данным портала «Погода.бай», 6 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла.

0: У нас рекламируются все.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
4: Телефон 343-343.
5: Голоса Беларуси.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техноджунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Необычный продукт на стыке гастрономии, музыки и передовых технологий. Леденец Lollipop Star воспроизводит музыку прямо во время еды. Новинка не требует наушников, динамиков или подключения к смартфону. Достаточно просто прикусить сладость коренными зубами, и вы услышите мелодию, звучащую словно внутри головы. Секрет устройства кроется в технологии костной проводимости. Она давно известна и активно применяется в специализированных наушниках для спортсменов и людей с нарушениями слуха. В случае с леденцом принцип работы следующий. После нажатия кнопки активации миниатюрный вибромотор в ручке создает механические колебания, которые передаются через зубы и кости челюсти прямо во внутреннее ухо, минуя слуховой проход. Такой способ передачи звука не влияет на восприятие окружающих шумов. Внешний Lollipop Star почти не отличается от обычного леденца на палочке, однако в его ручке аккуратно спрятаны все необходимые электронные компоненты. Кнопка активации, миниатюрный вибромотор, управляющая плата и встроенный аккумулятор.
0: Техноджунгли.
1: Разработчики уделили особое внимание безопасности. Все электронные компоненты полностью изолированы от съедобной части конфеты, а корпус надежно защищен от влаги и слюны, что исключает риск короткого замыкания или повреждения начинки в процессе использования. У новинки есть несколько важных особенностей, которые стоит учитывать. Во-первых, леденец рассчитан на одноразовое использование. Встроенной батареи хватает ровно на одно воспроизведение трека. Повторное использование или подзарядка не предусмотрены. Во-вторых, частотный диапазон ограничен, низкие частоты почти не ощущаются. Основной акцент сделан на средних частотах, что связано с физическими ограничениями технологии в таком компактном формате. В-третьих, громкость и четкость звука могут варьироваться у разных людей. Чем сильнее прикус, тем отчетливее воспринимается мелодия. Компания выпустила три версии продукта, каждая со своим звуком и эксклюзивным треком. Персиковый вкус сопровождается треком «I Spice», черничной композицией «Acon», а лаймовой песней «Armani White». Подключить леденец к другим устройствам, заменить композицию или прослушать трек повторно невозможно. Музыка доступна исключительно через конкретный экземпляр сладости. Lollipop Star — это яркое воспоминание о том, как однажды музыка пришла к нам через леденец. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив — двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 359-789-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глаченко. Здравствуйте. Школа и гимназия принимают документы для зачисления детей в первые классы по 15 августа от родителей детей, проживающих на территории микрорайона, прикрепленного к учреждению образования. В эти же сроки принимаются заявления на свободные места от семей, не проживающих в прикрепленном микрорайоне. Прием таких детей на свободные места пройдет в порядке очередности регистрации заявлений от их законных представителей. Остальные документы в случае, если будет принято положительное решение о приеме ребенка в школу, нужно подать с 17 по 28 августа. В Гомеле завтра поздравят мам, родивших детей в День независимости Республики Беларусь. Мероприятие состоится в Гомельском областном клиническом родильном доме. Представители Гомельской областной организации «Белая Русь» пожелают семьям крепкого здоровья, вручат цветные и памятные подарки. Начало в 11:00. Каждую среду участковые инспекторы милиции проводят личный прием граждан. В общественных пунктах охраны правопорядка в городах граждан будут ждать с 17 до 20:00. Практика показала, такой формат взаимодействия востребован и эффективен. Помимо обстоятельного разговора, офицер непременно предостережет собеседника от действий аферистов, напомнит о бдительности для обеспечения сохранности имущества и правилах кибербезопасности. На Солнце накануне произошло 23 вспышки. Мощность одной из них была самого высокого класса X. Такие события могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой при достижении Земли способны провоцировать магнитные бури. Ученые продолжают наблюдать за активностью Солнца. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Категория программы 12+.
1: Не тормози.
0: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.
3: Всем привет, с вами Константин Комко. Однажды, ненастным вечером, Крис Ри застрял на лондонской кольцевой магистрали М25. Эта дорога когда-то считалась одной из самых скоростных, но позже бесконечный поток машин настолько замедлил движение здесь, что ее в шутку начали называть огромной автостоянкой. Стоя в этом почти застывшем потоке, Крис на листе бумаги набросал текст будущего хита «Дорога в ад». В полном варианте «Road to Hell» начинается с мрачного стихотворения, которое Ри написал несколько раньше, после смерти матери. В нем он рассказывает, как она привиделась ему у обочины и предупредила, что дорога, по которой он движется

0: 1993 году на экраны вышел фильм режиссера и сценариста Ларри Фергюсона «За пределами закона» с Чарли Шином в главной роли. В прокате встречаются также другие версии перевода, включая «Вне закона» и «По ту сторону закона», а также свободную интерпретацию альтернативного названия фильма «В погоне за тенью» или «Погоня за тенью». «Дорога в ад» в фильме стала основной темой и по сей день является любимой песней многих поклонников скоростной езды по ночным дорогам. Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

0: Моя реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
4: Включай любимое радио в Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону плюс 375 44 72 72 400. По данным портала «Погода.бай», 6 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Гламуром зараз уже нікого не здивиш, але тепер у моде бомж-стайл. Тренд, який могут себе дозволить не все. Сегодня отрознить богатея от бедняка непросто. Подробязней про гэты незвычайный стиль у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. Некоторые стилисты говорят, что бомж-стайл з'явился после того, как один фотограф опубликовал здымки китайского бомжа Чен Гожуна. Але и на обшарах СНД был знойдены свой натхняльник этого незвычайного керунку. Луки стильного бомжа Славика так само обелетели у весь свет. И многие голливудские знакомитости Джонни Депп, Киану Ривз, Брэд Питт, Сара Джессика Паркер и иншие почали копировать гэты образ. Таким чином, бомж-стайл – это пераймание в образу одения людей, которые живут на улице. Отсюль с получением несполучаемого. Меховатые, великие и растягнутые речи, рваные джинсы и незашнурованные массивные черевики на тракторной подешве. Комфорт и зручность. Нияких абцасов и тесные вопратки. Так само, это еще и экологичный выбор, потому что можно не соромиться подбирать модные образы у секонд-хендах.
0: Мода на мове.
1: Многие выбирают бомж-стайл, потому что он адлюстровывает их життевые принципы. Например, протест супраць бездумного притримливания модных тенденций и незалежность от стереотипов и чужого меркования. У бомж-стайле, как и у любым іншим, важно почуття меры и пропорций. Будьте у тренде. И наприкінці не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.
2: Гучэнне краіны.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глащенко. Добрый вечер. В Беларуси продолжается ежегодная специальная программа «МАК». Мероприятие направлено на борьбу с наркотиками растительного происхождения и будут проводиться по 15 сентября. Помните, если запрещенные растения растут на вашем участке сами по себе, вы обязаны их уничтожить. Незаконные посевы выращивания растений либо грибов, содержащих наркотические средства без цели их сбыта или изготовления, влекут наложение штрафа в размере до 20 базовых величин. Министерство образования объявляет старт республиканского конкурса молодежных инициатив. Это шанс для молодых людей реализовать уникальный проект, получить поддержку государства, внести реальный вклад в развитие Беларуси и изменить страну к лучшему. Прием заявок с 25 июля по 5 сентября. Узнать подробности можно на сайте ведомства. В подмосковном Журовском завершился международный легкоатлетический турнир «Кубок сильнейших спортсменов Беларуси и России». Наши легкоатлеты завоевали по 3 медали каждого достоинства. Успех в прыжках шестому мужчин праздновал Дмитрий Марфушкин. В прыжках в высоту золото у Егора Гуптора. В тройном прыжке победитель Максим Нестеренко. В Лоеве зацвела катальпа. Это редкое дерево с огромными сердцевидными листьями и ароматными белыми цветами с фиолетовыми и желтыми вкраплениями. В Беларуси катальпа встречается редко. Говорят, если дотронуться до ствола рукой и загадать желание, то оно непременно сбудется. Осенью в честь 95-летия Института леса НАН Беларуси дерево посадили в Гомеле на территории дворцово-паркового ансамбля. Так что вскоре растение будет радовать видом и ароматом жителей и гостей областного центра. Это все новости к этому часу. Ирина Глаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Опять вставать?
5: А, куда?
6: Зачем?
5: Который час?
7: Можно я сегодня никуда не пойду?
8: Тяжело просыпаетесь?
9: Да еще 5 минут. Еще.
8: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Моя реклама.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
4: Телефон 343-343.
5: Голоса Беларуси.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Прикупил земли, не скрою. И теперь там домик строю. Сайдинг, кровля, водостоки. В моем доме только «Дёке». Стройке правильный дан старт. «Дёке». Качество стандарт. Спрашивайте продукцию «Дёке» в фирменных салонах «Дёке Запад». Сайт dsc.by.
2: По данным портала «Погода.бай», 6 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла.

0: У нас рекламируются все.
1: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью «Васильковой истории». То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Включай любимое радио. Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Лучшая не Украина.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.кай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глаченко. Здравствуйте. В Беларуси начался прием заявлений на единовременную материальную помощь для подготовки детей к новому учебному году. Получить выплату могут многодетные семьи, в которых воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет. При этом уровень дохода семьи значения не имеет. На каждого ребенка-школьника предусмотрена выплата в размере 30% бюджета прожиточного минимума. Перечисление средств начнется с 1 августа. Подать заявление можно в органы социальной защиты по месту жительства. Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» пройдет в агрогородке Лясковичи Петриковского района 15 августа. На территории Национального парка «Припятский» традиционно развернутся подворья полешуков. Фестиваль объединит людей разных возрастов, которые познакомят гостей с белорусскими традициями, красивыми обрядами, народными песнями и танцами. Лейтмотивом нынешнего фестиваля будет женский голос Полесья. В Гомеле открылся новый выставочный проект. Автор экспозиции Николай Киселев, увлеченный собиратель военных реликвий, участник движения реконструкторов и создатель патриотических проектов. Увидеть снаряжение обмундирования солдат, которые приближали победу, можно в картинной галерее Ващенко. В нашей стране открылся сезон охоты на медведя. Он продлится вплоть до 31 декабря. Разрешение на добычу животных распределяется двумя способами. В рамках охотничьих туров с белорусскими и иностранными охотниками, а также посредством еженедельных розыгрышей. Стаж охоты должен составлять не менее 3 лет. Это все новости к этому часу. Ирина Глаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Намного времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Твоя реклама.
1: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алина.

0: Своя реклама.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое...

0: которая обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
1: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: По данным портала «Погода.бай», 6 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Настольные игры были популярны всегда, и во времена царской России, и в Советском Союзе. В первое десятилетие существования СССР настольные игры, помимо варианта досуга, представляли собой средство пропаганды и воспитания. В годы Первой мировой войны для строительства российских самолетов самую важную деталь приходилось закупать за рубежом. Поэтому новая власть решила покончить с технологической отсталостью. В 1923 году появилось Российское акционерное общество добровольного воздушного флота, целью которого было содействовать развитию отечественной гражданской авиации. Свою деятельность «Добролет» рекламировал в том числе с помощью настольных игр. В результате в 1925 году появилась игра «Перелет Москва-Китай». Кидая кубики, игроки должны были как можно быстрее добраться до Пекина, вылетев с московского аэродрома. В 1928 году появилась игра «Электрификация», в которой игроки должны были электрифицировать деревни, города, аулы и порты. Детская игра «Дадим сырье заводам» появилась в 1930 году, в разгар строительства заводов, а в 30-е годы появилось большое количество военных игр. Среди них «Химическая война», «Революция», «Красные и белые», «Воздушный бой», «Морской бой», «Бой танков».
0: Олдскулы свело.
2: В годы перестройки появлялись игры, которые соответствовали духу того времени и назывались соответственно «Биржа», «НЭП», «Менеджер». По большому счету, это были различные вариации, основой для которых стала всемирно известная игра «Монополия». Первой ролевой настольной игрой, выпущенной в конце советской эпохи, стала «Заколдованная страна». Она была не похожа на привычные советские игры и представляла собой переделку американской серии «Подземелья и драконы». И была еще одна игра, которую помнят и в которую многие играют по сей день. Это игра «Космос-2000». Но мало кто знает, что создателем этой игры является наш земляк, гомельчанин Батура Владимир Ильич, который придумал ее в свою бытность инженером завода «Гомсельмаш» и в настоящее время проживающий в родном Гомеле. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
3: Музыка твоей страны.

0: Моя реклама.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
3: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
4: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
5: Дай мне ударных!
4: Радиовечеринка «Электроника без границ».
6: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
3: Телефон 343-343.
4: Музыка твоей страны.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: О, привет, сосед! Вижу, стройку начал. Кровлю выбрал?
2: Конечно, черепица только «Дёке».
1: Серьезно? А водостоки какие берешь?
2: Выбираю «Дёке». Надежнее.
1: Понятно. А фасад?
2: Сайдинг будет тоже «Дёке».
1: Но ты разогнался. И лестницу на чердак.
2: А как же? Я ставлю «Дёке». «Дёке» – мой выбор для кровли и фасада. Все для строительства дома на сайте dc.by.
3: По данным портала «Погода.бай», 6 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла.

0: У нас рекламируются все.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Yeah, you should take it off.
1: Все скажет музыка.

0: В Гомеле 20 часов.
1: Опять вставать?
2: Куда?
3: Зачем?
4: Который час?
5: Можно я сегодня никуда не пойду?
0: Тяжело просыпаетесь?
1: Да еще 5 минут еще.
0: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Шоу «Любовь с первого взгляда» стало первым проектом тогда еще советского телевидения, которое было снято по иностранной лицензии. Премьера первого выпуска российской адаптации британской телевизионной передачи «Love at First Sight» состоялась в начале 1991 года. Авторы телешоу, в рамках которого три парня и три девушки отвечали на вопросы ведущих друг о друге и проходили интерактивные испытания в борьбе за главный приз «Романтическое путешествие», подошли к делу с большим энтузиазмом. В результате у телевизоров во время трансляции «Любви с первого взгляда» собирались миллионы зрителей всех возрастов. Молодежь мечтала принять участие в съемках, а люди постарше с интересом следили за происходящим на экране и переживали за новоиспеченные пары. В то время не было мобильных телефонов, социальных сетей и сайтов знакомств. Поэтому участие в романтическом шоу было для его участников реальной возможностью встретить свою любовь. Съемки первых выпусков передачи проходили в Лондоне, так как у отечественных телевизионщиков не было опыта создания шоу подобного рода.
0: Олдскулы свело.
2: Ведущими шоу «Любовь с первого взгляда» были назначены Борис Крюк и Алла Волкова, учительница английского языка. Съемки каждой передачи проходили по сценарию, однако ведущим приходилось много импровизировать, чтобы сделать шоу более душевным и живым. Кстати, многие поклонники долгое время считали Бориса и Аллу влюбленной парой. Однако по факту у каждого из них была своя личная жизнь, и отношения между ними всегда были исключительно дружескими и рабочими. Программа прожила почти 8 лет. Но в 1998 году случился серьезный кризис, и дорогостоящий проект пришлось свернуть. Во время съемок «Любви с первого взгляда» использовались невиданные тогда подвижные декорации и современная компьютерная техника. На российском и украинском телевидении предпринималось несколько попыток возрождения этого популярного шоу, однако показатели 90-х авторам новых версий достичь так и не удалось. Между многими участниками и победителями оригинальной передачи «Любовь с первого взгляда» возникли серьезные отношения. Благодаря этому шоу было создано несколько десятков крепких, счастливых семей. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону плюс 375 44 72 72 400. По данным портала «Погода.бай», 6 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техноджунгли.
2: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. В мире технологий впечатляющее достижение. Ученые Сингапура представили крошечного робота, который может совершить революцию в хирургии. Устройство размером всего 4,4 мм способно выполнять сразу 5 медицинских задач внутри человеческого тела. В Наньянском технологическом университете разработали прототип инновационного медицинского робота. Его ключевые особенности – размер меньше рисового зерна, нет собственного источника энергии, приводится в движение внешними магнитными полями. Робот способен вращаться, преодолевать сложные участки внутри тела. Главное преимущество новинки – многофункциональность. Предыдущие аналоги имели существенный недостаток. Они намагничивались целиком, поэтому могли выполнять только одну задачу за раз. В новой конструкции расположение магнитных краплений тщательно выверено. Это позволяет избирательно активировать разные части робота.
1: Техноджунгли.
2: Какие задачи умеет выполнять такой робот? Во-первых, передвигаться внутри тела с высокой точностью. Во-вторых, разрезать ткани в труднодоступных местах. В-третьих, проводить биопсию и транспортировать образцы наружу с минимальным воздействием на организм. В-четвертых, доставлять лекарства точно в нужную область. И, наконец, в-пятых, уничтожать раковые клетки за счет локального нагрева с помощью экспериментальной гипертермии. Сейчас технология находится на ранней стадии. Робот проходит испытания на имитаторах тканей. Перед внедрением в клиническую практику предстоит решить ряд задач. Разработать надежные методы визуализации его перемещений внутри тела, создать алгоритмы навигации для точного управления, а также обучить хирургов новым техникам работы с устройством. Этот миниатюрный робот не просто технологическая новинка, а шаг к более точным и малоинвазивным операциям будущего. Ученые уверены, при успешной доработке устройство сможет значительно снизить риски для пациентов и расширить возможности хирургов. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

0: Гомеле. 21 час.
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
3: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
2: Радио Гомель ФМ и ресторан «Мама Хуана» представляют радиопроект «Электроника без границ». Ритм твоего вечера.

Привет всем тем, кто находится на нашей волне. В эфире радиошоу «Электроника без границ» и я, его ведущий, Артем Горский. Гостем нашего выпуска является Алита, девушка-диджей и фотограф из Гомеля. Она начала свой музыкальный путь в 2024 году. Закончив курсы диджеев, сразу принялась оттачивать свои навыки и пробовать закрепиться в различных заведениях города. Сделав ставку на скорость, напористость и грув, Алина попробовала себя в мелодик техно и афрохаусе. Со временем наша героиня поняла, что ей откликается что-то более мелодичное и спокойное, и начала экспериментировать со своим звучанием. Во что вылились эти эксперименты, мы сейчас узнаем. Без границ, без правил, только музыка. Гомель FM.

культуру города, Алита знакомится с большим количеством творческих людей, вдохновляется и напитывается энергией, что помогает ей двигаться вперед. За 25-й год Алина отыграла во многих заведениях нашего города и не собирается останавливаться на достигнутом. У нее есть свои YouTube и телеграм-каналы, где она делится своим творчеством. Как говорит наша героиня, я выбрала диджей и для фото в соцсетях. Это дает ей свободу и новые эмоции, позволяя рассказывать свои музыкальные истории и делиться ими с людьми. Электроника без границ. Ваш маяк в океане музыки.

Спасибо, что были с нами этот час. Надеюсь, вам удалось убежать от суеты внешнего мира и полностью отдаться музыке. Начинаем обратный отсчет дней до нашей следующей встречи. С вами были Артем Горский и Алита. Электроника без границ. Звук, который объединяет.

Радио «Гомель ФМ» и ресторан «Мама Хуана» представляют радиопроект «Электроника без границ». Ритм твоего вечера.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend level.
2: Ленточка, бай, телефон 214. Получение прибыли не разыгранно связано с риском получения убытков.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

0: Твоя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Прикупил земли, не скрою. И теперь там домик строю. Сайдинг, кровля, водостоки. В моем доме только «Дёке». Стройке правильный дан старт. «Дёке». Качество стандарт. Спрашивайте продукцию «Дёке» в фирменных салонах «Дёке Запад». Сайт dsc.by.
2: По данным портала «Погода.бай», 6 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла.

0: У нас рекламируются все.
1: До 100 рублей фрибет БТРа. До 100 рублей фрибет БТРа.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Сегодня мы заглянем в ближайшее будущее. Туда, где роботы становятся частью нашего быта, а искусственный интеллект буквально живет в каждом гаджете. Компания LG представила робота-помощника Клойд, настоящего дворецкого нового поколения. Представьте, он не просто ездит по дому, а действительно берет на себя определенные обязанности. Может постирать и аккуратно разобрать белье, приготовить завтрак, прибраться и даже загрузить посуду в посудомоечную машину. И это не фантастика, а результат синтеза ИИ и машинного зрения. Что делает Клойд таким ловким? У него две пятипалые руки, каждая с 7 степенями свободы. Это значит, что у каждой конечности есть плечевой, локтевой и лучезапястные суставы, почти как у человека. Благодаря этому робот легко справляется с тонкими движениями. Возьмет хрупкую чашку, аккуратно сложит полотенце, не прольет молоко. По дому он передвигается на колесах, а взаимодействует с людьми через голосовые датчики, камеру, дисплей, динамики. По сути, Клойд еще и умный хаб. Он умеет объединять и управлять другими умными приборами в доме.
0: Техноджунгли.
1: За разговоры с человеком отвечает большая языковая модель. Она позволяет вести осмысленные беседы. Но если вдруг хочется тишины, Клойд легко переключается в беззвучный режим. Все свои намерения и статусы он тогда показывает на экране лице. Так владелец не теряет личного пространства, рядом нет машины, которая без остановки что-то комментирует. И это только начало. Производитель заявляет, что возможности Клойд выходят далеко за рамки обычной домашней работы. Робот может поддержать разговор, подбодрить во время тренировки, присмотреть за домашними питомцами. Получается, из простого инструмента он превращается в компаньона, пусть и с ограниченным, заранее запрограммированным пониманием мира. Еще один важный плюс – автономность. Клойд умеет заботиться о себе. Сам находит док-станцию для подзарядки и не требует постоянного техобслуживания. Это устройство, которое рассчитано на долгую и самостоятельную работу в обычной квартире, без лишних хлопот для хозяев. Вашим гидом техно В джунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения.
2: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Твоя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLineом.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-340.

По данным портала «Погода.бай», 6 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла.

0: What you thought you was gonna get with me?
1: Все скажет музыка.

0: У нас рекламируются все.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-920-77-77. Возможность получения прибыли не разумеется, связано с риском получения.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.